0: чики бум бум
1: бум бум.
0: Не зі зла, а миру для чики бум бум
1: бум бум.
0: Щоб почистила земля чики бум бум
1: бум бум.
0: Треба бити москаля чики бум бум. Котрий день Москва не спить.